0: 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право. Право голоса. Право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
1: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Қазақ жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
4: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: Құрылтай сайлауы – бұл елдің дамуына үлес қосу мүмкіндігі. Әр адамның даусы маңызды.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: 23 тамыз, көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер, сөзден іске көш.
1: Дайындаушы Мамадов кредит жүйесі, тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы, Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
2: Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак-Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак-Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак-Жол». Заказчик Аслхан Кожахметов.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2. Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям в служебные, деловые и туристические поездки при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Жаздан Левиседа.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Рухани от шежресі.

0: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
2: Дайындаушы Маматовская ережесі. Тапсыз беруші Қазақстан халық партиясына. Қазақстан халық партиясының сайлау орнын қаражатынан төленді.
3: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.